летит, летит по небу, Клим устал. Летит в тумане на исходе дня, и в том строю есть.

промежуток малый. Быть может, это место для меня. Настанет день и

то солдаты с кровавых не пришедшие полей, не в землю нашу полегли когда-то, а превратились.

кажется порой, что солдаты с кровавых не пришедшие полей, не в землю нашу

Летит, летит по небу, Клим устал. Летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток малый. Быть может, это место для меня. Настанет день, и взгляд.

с кровавых не пришедшие полежь. Не в землю нашу полегли когда-то, а превратили